0: Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

Нравится танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: На часах почти 7. Доброе пятничное утро. На погоду стараемся не смотреть, чтобы не портить себе настроение. Думаем о бодрящем кофе, конце недели и долгожданных выходных. И для вашего настроения впереди много любимой музыки. Это Компас FM, Дарья Ветрова. И вот кого ждем в эфире. Появится группа 7Б.
1: Нашла коса на камень, идет война на память лет.
0: До этого споет группа Soul Asylum. А раньше всех услышим смысловые галлюцинации.
1: За звезду полжизни, за луну свободу.
0: Ну а пока предлагаю проверить дорожную обстановку, узнать, где, возможно, появились пробки.
2: Дорожный компас.
0: И по информации Яндекс.Карт, в Могилеве дороги свободны, в Витебске тоже пробок нет, и в Минске, собственно, тоже нигде постоять не придется, так что бодро движемся дальше.
2: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро! С новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу, куда прибыл президент и что планирует выпустить Нацбанк.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ накануне, пишет Белта. Так, в своем выступлении он выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и перспективах международного объединения. В общей сложности обсудят более полутора десятков вопросов. Они затрагивают социальное развитие и качество жизни, транспортное взаимодействие стран, работу в информационном пространстве и сохранение исторической памяти. Кроме того, к саммиту организована выставка государств-участников СНГ, на которых будут представлены видеоролики, презентации, а также визуальная и печатная информация о продукции, производимой в странах Содружества, и достижениях отдельных отраслей экономики, памятниках духовной и материальной культуры. Какие мероприятия пройдут в День матери в Минске, рассказали Минск Новости. Так, 14 октября запланирован праздничный концерт для милых мам на сцене Дворца Республики. В этот же день в Белгосфилармонии поздравят мам и бабушек артисты Национального академического народного оркестра. В учреждениях здравоохранения города запланирована консультация по вопросам планирования семьи и материнства. Минчан также ожидают диалоговые площадки, фотовыставки и чествование молодых семей. Совместные антитеррористические учения «Евразия-антитеррор-2026» прошли в Минске накануне, сообщили Минобороны. Они проводились в рамках 4-го контртеррористического форума. В них участвовали силовые ведомства Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. Участники отработали действия при террористических атаках на объект, где присутствуют массы людей и критически важную инфраструктуру, в том числе с применением беспилотных систем. В завершении был разыгран эпизод контртеррористической операции по ликвидации незаконного вооруженного формирования в населенном пункте. Также участники форума ознакомились с выставкой вооружения и специальной техники. И последнее. 25 новых памятных монет планируют выпустить в оборот в следующем году, пишет .бай. Как рассказали в Нацбанке, одни монеты пополнят уже известные серии, а другие будут посвящены юбилейным датам. Так, например, две монеты выйдут в честь художника Казимира Малевича и писателя Олеся Адамовича, со дня рождения которого в следующем году исполнится 100 лет. Кроме того, на 2027 год Нацбанк запланировал выпуск первой памятной 5-рублевой банкноты на полимерной основе. Такие деньги часто называют пластиковыми. Они лучше переносят влагу, меньше изнашиваются и дольше сохраняют первоначальный вид.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до 13-15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Kiss FM.
1: Группа Soul Asylum только что звучала с хитом Runaway Train. Сама эта песня о депрессии, но у нее огромное социальное значение. В клипе на композицию показали фотографии пропавших без вести детей и подростков с их именами и датами исчезновения. И благодаря ротации на телевидении удалось найти десятки детей. Но даже на этом все не остановилось. Позже, если кого-то из подростков находили, кадры в клипе заменяли на фотографии других пропавших детей. Хорошо, когда искусство способно не только влиять на внутреннее состояние, но и действительно спасти жизнь. Отличная мысль для пробуждения в эту пятницу. Дальше услышим на Компас FM еще много любимых хитов. С вами Дарья Ветрова, и скоро прозвучит группа 7B, Queen, а раньше всех коллаборация Евгения Маргулиса, Сергей Чижа и компании. Ну и предлагаю узнать о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве все еще пробок на дорогах нет. В Витебске тоже все свободно, в Минске двухбальная загруженность, крупных пробок нет, небольшие совсем скопления автомобилей на ваше движение повлиять не должны.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Очень простая история» можно посмотреть сегодня вечером в Театре Белорусской армии. Главные герои трагикомедии – юные влюбленные Даша и Алексей. Девушка ждет ребенка, но ее отец категорически против этого союза и требует избавиться от будущей жизни. Параллельно с этим разворачивается жизнь в хлеву. Корова, пес, свинья, лошадь и петух рассуждают о любви, преданности, грехе и милосердии. И когда над будущим ребенком нависает угроза, животные решаются на отчаянный шаг, чтобы спасти нового человека. Постановка «Очень простая история» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 18 до 40 рублей.
0: Планы на вечер.
1: Из Италии с любовью. Такой концерт пройдет сегодня вечером в Белгосфилармонии. Там прозвучат популярные итальянские мелодии и зажигательные хиты от знаменитого итальянского певца, трубача и композитора Рикардо Форези с участием симфонического оркестра телерадиокомпании. Артист подготовил неожиданные музыкальные сюрпризы специально для минской публики. Концерт из Италии с любовью начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 70 до 150 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер.

0: была группа Fun Dog с песней «Крылья», но мы продолжаем наполнять этот пятничный день позитивом. И сейчас уже традиционный гороскоп. Итак, Овны, сегодня у вас много энергии, поэтому направьте ее на работу. Ну а вечер оставьте для полного релакса. Тельцы, наоборот, можете сегодня замедлиться. Не требуйте от себя подвигов, лучше порадуйте себя вкусным обедом и отдыхом. Близнецы, идеальный день для у вас для переговоров, звонков и планирования шумных выходных. А вот у раков сегодня, как вчера, удачное время для покупок и планирования бюджета. Ну а вечер проведите дома. Что касается львов, то предлагайте идеи на работе. Их точно оценят. Ну а вечерком ждите приятных комплиментов. Слушайте, ну, вроде звучит неплохо. Про остальных знаков расскажу уже в следующем выходе. А пока давайте заглянем в наш трек-лист. И да, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И вот в ближайшее время вижу, что послушаем певицу Славу. Однажды ты уже не сможешь без меня. Также появится группа Golden Iron. Ну а раньше всех к нам присоединится группа «Високосный год».
1: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
2: Реклама на Компас-ФМ.
3: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: тут и спрашивали только что парни из группы «Градусы». Так вот рассказываем. Меня зовут Анастасия Лисова, это Компас ФМ, и я уже подвезла вам вторую часть гороскопа. Так вот, остановились мы в прошлый раз на девах. Вам, дорогие мои, астрологи сегодня рекомендуют навести порядок в делах и вещах. Чистота вокруг подарит покой. А вот весы, вы собираете друзей. Коллективная работа принесет успех, ну а вечер в компании поднимет настроение. У скорпионов сегодня есть шанс продвинуться в работе. Главное, избегайте споров. Стрельцы, ваша душа требует приключений, поэтому начните планировать долгосрочную поездку, ну или хотя бы эти выходные. Козероги, слушайте себя и интуицию. Это поможет решить старую проблему, но удержитесь от спонтанных трат. Водолей, уделите время близким, в приоритете отношения. Ну а вечер идеален для романтического свидания. Что касается рыб, то сбавьте обороты и не перегружайте себя. Завершите обязательные дела пораньше и отдохните. Слушайте, не знаю, как другие знаки зодиака, я предлагаю сегодня всем нам быть рыбами. Завершить пораньше все дела и начать отдыхать. Ну, а чтобы все решалось само собой, и поэтому давайте слушать отличную музыку. Она точно не помешает. С вами Компас ФМ, Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединится группа Европ. Еще услышим Славу. Ну, а раньше всех будем встречать группу Чайф.
1: Реклама на Компас ФМ. Радио «Компас ФМ» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас ФМ». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас ФМ». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, финалим этот час группой Европ и с радостью вливаемся в следующий. Сейчас мы все ближе к обеду, ну и, конечно же, к выходным. Ну и чтобы не выпадать из информационной картины дня, я прямо сейчас предлагаю послушать новости. Ну, пока вносятся последние правки, я успеваю рассказать о ближайших музыкальных планах в эфире. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, ну а слушать будем Нюшу. Еще появится группа Red Hot Chili Peppers. Ну а раньше всех слушать будем группу Танцы Минус.
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать.
2: В Минске.

0: нам присоединился Павел Сулинов, и у него самые актуальные новости к этому часу. Паш, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о протестах во Франции и какая выставка пройдет в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: На очередной протест во Франции вышли до 130 тысяч старшеклассников, пишет Белта. Так, в Париже десятки тысяч человек собрались на площади Бастилии, чтобы выразить недовольство состоянием системы образования. Несколько сотен из них устроили сидячую забастовку, после чего их разогнали. Напомню, с сентября учащиеся во Франции проводят забастовки и блокируют школы, требуя увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки учителей, переполненных классов и аварийного состояния зданий. Лидеры стран СНГ приняли заявление в связи с 35-летием Содружества сегодня, пишет Белта. В нем особое внимание уделили развитию торговли, правовых норм, науки и другим секторам экономики. Также акцентируется внимание на значении исторической памяти и выражается намерение продолжать сотрудничество на основе принципов суверенитета, равноправия и взаимного уважения. В заявлении также уделено внимание международной роли СНГ. Содружество продолжит оказывать содействие в формировании новой архитектуры евразийской безопасности. Мероприятия по боевой подготовке продолжаются, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие 19-й отдельной механизированной бригады совершенствуют навыки стрельбы в темное время суток. Также 130 десантников 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады совершают прыжки с парашютом из самолета Ан-2. Курсанты факультета военной разведки военной академии выполняют стрельбу из штатного оружия. А в 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы проходят контрольные занятия по огневой подготовке и вождению. И последнее. Международный фестиваль «Социальная страна. Паралимпийская миля» пройдет в Минске 14 октября, пишет Белта. Мероприятие состоится во Falcon Club на проспекте Победителей 20, а в программе презентации социальных проектов и мастер-классы. Посетители смогут протестировать оборудование от реабилитационных систем до аппаратов для лазерной эпиляции. Напомню, выставка «Медицина и здоровье 2026» работает в столице с 13 по 14 октября. С 10 утра до 6 часов вечера и 15 октября с 10 утра до 2 часов дня. Вход свободный.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь. Температура воздуха в Могилеве до 15 с плюсом, а в Витебске и Минске до 13 градусов тепла. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути им.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Да, теперь окончательно. По прогнозам синоптиков, бабье лето подошло к концу. Но, согласитесь, в этой прохладной осени есть свой шарм. Тем более, что сегодня пятница. Да, это значит, что впереди нас ждет вечер уютных пледов, горячего чая и хороших фильмов. Погода так и шепчет, пора замедлиться и отдохнуть. Поэтому не грустим, настраиваемся на нашу волну комфорта и слушаем отличную музыку. Пока еще сидя на рабочих местах. Компанию вам составляет в этот пасмурный день Компас FM, я Анастасия Лисова, да еще музыка. Она у нас всегда разная. Например, в эти 15 минут слушать будем Нюшу и ее «Цунами». Еще появится Юлианна Караулова с песней «Так сильно». Ну а сейчас в эфире будет группа «Ума Турман» с песней «Ты далеко». Поэтому слушаем.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу забыть.

Это была группа Aerosmith, и вот вам один интересный факт. Однажды для съемок клипа саундтрека к фильму «Армагеддон» музыканты пригласили настоящий симфонический оркестр из 52 человек. Для пущего погружения в тематику каждого музыканта одели в настоящие скафандры по 2500 долларов каждый. В сумме это сделало облачение музыкантов оркестра одним из самых дорогих и необычных когда-либо созданных для музыкального видеоклипа. В общем, на какие только траты не идут артисты для того, чтобы мы с вами смогли наслаждаться не только звучанием, но и картинкой. Ну а сейчас с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И в самое ближайшее время к нам присоединится Павел Сульнов со свежими новостями. Ну а вот что касается музыки в ближайшие полчаса, то слушать будем Сергея Трофимова.

Еще появится группа «Назарет». Ну а раньше всех будет петь Владимир Кузьмин.

0: последних событиях в нашей стране и мире расскажет Павел Суринов. Паш, привет, а о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о решении Совета глав государств СНГ и успехах белорусов за рубежом.
2: Новости. Новости. На Компас-ФМ.
1: Совет глав государств СНГ принял решение по проведению переписи населения в государствах-участниках Содружества сегодня, пишет Белта. Проект решения был внесен Межгосударственным статистическим комитетом СНГ на заседании в Туркменистане. Переписи населения планируют провести в максимально близкие к 2030 году сроки, а также утвердить перечень показателей, которые будут включены в программы переписей. Добавлю, в Беларуси перепись населения проводится раз в 10 лет. Предыдущая состоялась в октябре 2019 года. Регистрация на первый модуль репетиционного тестирования началась сегодня, рассказали в РИКС, пишет Белта. Первым делом участнику следует зарегистрировать личный кабинет, заполнив анкету. В разделе «Электронная почта» следует указать адрес. Система потребует данные документа, удостоверяющего личность. Необходимо выбрать тип документа и указать номер. Если аккаунт на сайте РИКС уже есть, участнику просто нужно авторизоваться удобным способом. После успешной регистрации в личном кабинете можно будет найти три модуля. Нажав на модуль 1, на экране появится полный перечень предметов. Нужный участник будет добавлять в корзину. В Минске прошел чемпионат структурных подразделений Министерства обороны, Генштаба и Вооруженных сил по офицерскому троеборью. Участники соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, беге на 1 километр и плавании на 100 метров. По итогам соревнований первое место заняла команда Главной военной инспекции, серебро у команды Главного оперативного управления, а бронзу заняла команда Управления связи Генштаба. И последнее. Белорусы завоевали 7 медалей на молодежных Дельфийских играх СНГ, пишет Белта. Представители национальной команды получили 4 серебряные, 3 бронзовые медали и 2 специальных диплома. Награды затрагивали номинации в музыкальном исполнении, вокале, хореографии и изобразительном искусстве. Молодежные игры прошли в столице Таджикистана Душанбе. В борьбе за медали конкурса сошлись представители 9 стран.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь. Температура воздуха в Могилеве до 15 с плюсом, а в Витебске и Минске до 13 градусов тепла. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: Ну что, наступил один из самых приятных моментов этой пятницы. Работа на паузе, а впереди час законного релакса. Так что, друзья, восстанавливаем силы после рабочей недели и настраиваемся на предстоящие выходные. Ну и помните, калории в пятницу перед выходными вообще не считается. Подкрепляйтесь, улыбайтесь и поддайте звуков в динамиках. С вами Компас FM, в дневном эфире я, Анастасия Лисова. И вот кто еще присоединится. Будет Сергей Трофимов, Ваня Дмитриенко. Ну а раньше всех услышим группу Nautilus Pompilius.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Слушайте, сегодня день невероятных контрастов. Это я про исторические события. Короче, взглянула в Google, и вот теперь вам рассказываем. Например, 9 октября в 1596 году в Бресте была подписана знаменитая Брестская уния, которая круто изменила религиозную и культурную карту всей нашей страны. Еще в 1708 году возле деревни Лесная, это на Могилевщине, русские войска разбили шведов в ходе Северной войны. Перенесемся в 1874 год. Именно в этот день был основан Всемирный почтовый союз, благодаря чему сегодня мы отмечаем День почты. К слову, белорусская почтовая связь – одна из старейших в регионе. Но в 2006 году корпорация Google совершила сделку века и купила видеохостинг Google. Вот так, от пушечных залпов 18 века мы долетели до котиков наших смартфонов. А сейчас вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшее время компанию будет составлять София Ротару.

0: Слушайте, как раз-таки в пятницу после завершения рабочего дня можно, да не только дня, слушайте, а рабочей недели, можно как раз-таки вот попробовать вот эту вот романтику дорожную, про которую сейчас поет Александр Маршал. Короче, куда-нибудь отправиться. Поэтому вы подумайте об этом. Ну, а я вернусь к вам чуточку позже и расскажу, что американцы додумались отправлять почтой. Так что никуда не переключайтесь, будет интересно.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Эта классная песня была в исполнении семейной пары Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Ну и впереди только любимая музыка. Но сначала давайте расскажу о почте. Короче, один из самых невероятных и курьезных случаев в истории произошел в США в 1913 году, когда люди начали отправлять по почте, знаете что? Та-да-да-дам! Своих детей. Да-да, вы не ослышались. Все потому, что поездка на поезде стоила дорого, а вот тариф на посылку соответствующего размера – копейки. Первопроходцами стали супруги из Огайо. Они наклеили почтовые марки за 15 центов прямо на одежду сына, застраховали его на $50 и вручили почтальону. Ребенок был успешно доставлен бабушке. Случай попал в газеты, и по стране прокатилась волна детских посылок. Например, маленькую Шарлотту Мэй отправили по почте аж за 117 километров. Детей, конечно, не паковали в коробки, вы не подумайте. Почтальон вели их за руку или везли в почтовых вагонах. Но, к слову, в 1914 году США официально запретили пересылать людей по почте, закрыв тем самым забавный юридический пробел в истории. Вот так бывает, да, видите? Иногда самые очевидные вещи некоторым приходится объяснять. Ну а сейчас объясняю всем тем, кто только что к нам присоединился. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшие 15 минут предлагаю послушать Джорджа Мишеля, еще Софью Ротару, ну а раньше всех группу Джанго.
1: Реклама на Компас FM. Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Еще один час вы провели в компании Компас FM и отличной музыки. Впереди нас ждет очередной выпуск новостей, который уже подготовил Павел Сульнов. Ну а я, Анастасия Лисова, сейчас заглядываю в наш трек-лист, чтобы точно знать, кого услышим в ближайшие полчаса. Итак, к нам присоединится группа «Браво». Также споет «Скорпионс». Ну а раньше всех услышим группу «Чай».
1: Ой, не проспать бы, не проспать бы, лифт волшебный оборвать.
2: В Минске 14 часов.

0: Маш, привет. О чем вот тут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какую платформу хотят создать в СНГ и об успехах белорусских спортсменов.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Цифровую платформу для изучения русского языка планируют создать в СНГ, пишет Белта. Проект рассчитан на людей всех возрастов и должен объединить существующие образовательные сервисы в одном удобном формате. В первую очередь она будет ориентирована на тех, кто уже учится или планирует получать образование на русском языке. В Международной организации по русскому языку подчеркнули, что русский рассматривается не как замена национальным языкам, а как средство межнационального общения. Платформа должна помочь развитию образования, науки, культуры, технологий и деловых связей между странами СНГ. Беларусь подписала контракты на поставку молочной продукции в Азербайджан во время переговоров в Баку накануне, пишет Белта. Так, по итогам встречи стороны намерены продолжить работу над расширением товарной номенклатуры и увеличением присутствия белорусских брендов в розничных сетях Азербайджана. Кроме того, стороны обсудили логистику, ценовые условия и объемы поставок. Мероприятия по боевой подготовке продолжаются, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие 19-й отдельной механизированной бригады совершенствуют навыки стрельбы в темное время суток. Также 130 десантников 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады совершают прыжки с парашютом из самолета Ан-2. Курсанты факультета военной разведки военной академии выполняют стрельбу из штатного оружия. А в 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы проходят контрольные занятия по огневой подготовке и вождению. И последнее. Белорусские лучники завоевали 7 медалей на международном турнире в Таджикистане, пишет Белта. Так, в активе команды 3 золота, 3 серебра и 1 бронза. Победителем мужского личного зачета стал Станислав Лепницкий, а у девушек весь пьедестал заняли белорусские Яна Нахайчук, Дарья Пинчукова и Мария Савчук. Еще одно золото Лепницкий и Пинчукова завоевали в миксте. В мужском командном турнире белорусы стали серебряными призерами.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь. Температура воздуха в Могилеве до 15 с плюсом, а в Витебске и Минске до 13 градусов тепла. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Сегодня отменяется любая грусть и меланхолия, ведь пятница на календаре, рабочий день практически окончен, осталось еще каких-то несколько часов, и мы сможем выдохнуть и расслабиться. Ну а пока под хорошую музыку давайте завершим все начатое. С вами Компас FM, Анастасия Лисова, и вот кто еще будет в эфире. Споет группа «Браво», также появится «Бурито», ну а раньше всех давайте встречать группу «Конец фильма».
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

сайте Компас FM. Компас FM. Всегда

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу о республиканском бюджете на следующий год и когда пройдет международный IT-форум.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Проект республиканского бюджета на следующий год внесен в Палату представителей сегодня, пишет Белта. Одним из главных направлений останется финансирование социальной сферы. На нее предусмотрено 12 миллиардов рублей. В том числе около 4 миллиардов направят на здравоохранение и 3 миллиарда на образование. Также в Палату представителей внесли изменения в налоговом кодексе. Они предусматривают индексацию ряда налоговых ставок с учетом инфляции, повышения акцизов и корректировку отдельных налоговых льгот. Новая технология производства литейного чугуна открылась в сталелитейном цехе МТЗ, пишет Белта. Так, ранее после механической обработки чугуна оставшаяся стружка собиралась в брикеты и откружалась за пределы предприятия. Теперь же организован замкнутый цикл, в котором стружка переплавляется в чугунные слитки и используется для получения новых отливок. На предприятии отметили, что такое решение позволит снизить зависимость от покупаемого литейного чугуна и обеспечить значительную экономию материала. В Минске прошел чемпионат структурных подразделений Министерства обороны, Генштаба и Вооруженных сил по офицерскому троеборью, сообщили в Минобороны. Участники соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, беге на 1 километр и плавании на 100 метров. По итогам соревнований первое место заняла команда главного и военной инспекции, серебро у команды главного оператора управления, а бронзу заняла команда управления связи Генштаба. И последнее. Четвертый международный форум IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» пройдет в Минске с 13 по 14 октября, пишет Белта. Как рассказали в пресс-службе НАН, на мероприятие приедет более 300 экспертов из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Турции, которые обсудят перспективы развития искусственного интеллекта. Кроме того, в фойе Национальной академии наук развернется масштабная экспозиция, которая охватит ключевые сферы жизни – от здравоохранения и экологии – до промышленности, безопасности и энергетики. Посетители смогут увидеть, как отечественные разработки внедряются в реальный сектор экономики.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске будет облачным, осадков не ожидается. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем в Могилеве осадков также не ожидается. А вот в Витебске и Минске возможен дождь. Температура воздуха 13-15 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, каким получился самый мощный Ягуар в истории и о проблемах в зарядной инфраструктуре Китая. Это автоновости на Компас FM. Ягуар представил новый электрический Type 01, с которого фактически начинается перезапуск британского бренда. Пятидверный фастбэк стал самым мощным серийным Ягуар в истории. Три электромотора суммарно выдают 1030 лошадиных сил, а до сотни машина разгоняется за 3,2 секунды. Батарея емкостью 118 кВт-часов должно хватать примерно на 720 км, а быстрая зарядка мощностью до 350 кВт позволит за 13 минут добавить около 320 километров запаса хода. Внешне Type 01 сохранил необычные пропорции прошлогоднего концепта. Длинный капот, низкую крышу и почти вертикальную корму. В салоне 4 отдельных кресла и практически полное отсутствие физических кнопок. Привычного центрального экрана нет, а функции распределены между цифровой приборкой, сенсорными панелями на руле и небольшим планшетом. Производство начнется в Великобритании в следующем году, а цены стартуют примерно от 170 тысяч долларов.
1: Автоновости.
2: А в Китае праздничная золотая неделя стала серьезной проверкой для всей зарядной инфраструктуры. Миллионы владельцев электромобилей одновременно отправились в поездки по стране, и на скоростных трассах у быстрых зарядок начали образовываться многочасовые очереди. Только 1 октября электромобили на автомагистралях получили около 28 миллионов киловатт-часов энергии. Это на 60% выше прошлогоднего показателя и новый суточный рекорд. Причина понятна. Парк автомобилей на новых источниках энергии в Китае уже приблизился к 49 миллионам машин. При этом проблема оказалась не столько в общем количестве зарядных станций, сколько в их неспособности выдерживать резкие пиковые нагрузки. Особенно остро это проявилось на популярных междугородних маршрутах, где тысячи электрокаров одномоментно нуждались в подзарядке. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври. Мам, ты где?
6: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу о саммите СНГ и кто получил Нобелевскую премию мира.
1: Новости. На Компас FM.
0: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой разработки стратегии развития СНГ до 2035 года в Туркменистане сегодня, пишет Белта. Так, по его словам, особое значение сегодня приобретает углубление экономического сотрудничества и совершенствование индустриально-технологического партнерства. Он подчеркнул, что для Казахстана рынки стран СНГ традиционно имеют большое значение. На них приходится более четверти внешнего товарооборота страны. Казахстанский лидер также отметил, что еще одним перспективным направлением для расширения сотрудничества является развитие транспортных связей и укрепление транзитного потенциала. Приоритетная задача – формирование единого цифрового коридора с внедрением электронного обмена разрешительными документами. А еще президент Казахстана уделил внимание возрастающей роли цифровизации и использования ИИ, использование которых служит ключевым фактором конкурентности экономик страны. Цех по выпуску витаминно-травяной гранулированной муки для животных открыли в Оршанском районе сегодня, пишет Белта. Так, по словам директора предприятия Александра Фирсина, этот цех позволит удовлетворить нужды предприятий в качественных кормах, которые удешевят рационы и улучшат здоровье коров. Кроме того, за счет автоматизации производства и его круглосуточной работы, предприятие в будущем сможет использовать разные виды сырья и обеспечить кормом и другие разновидности скота. В Минске прошел чемпионат структурных подразделений Министерства обороны, Генштаба и Вооруженных сил по офицерскому троеборью, сообщили Минобороны. Участники соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, беге на 1 километр и плавании на 100 метров. По итогам соревнований первое место заняла команда Главной военной инспекции, серебро у команды Главного оперативного управления, а бронзу заняла команда Управления связи Генштаба. И последнее. Нобелевскую премию мира в этом году получила бывший верховный комиссар ООН по правам человека африканка Наванхетам Пилей, пишет .бай. Награду она получила за усилия в продвижении мира и международного права. Добавлю, в понедельник станет известен Нобелевский лауреат по экономике. Это заключительная награда в этом году.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске будет облачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем в Могилеве осадков также не ожидается. А вот в Витебске и Минске возможен дождь. Температура воздуха 13-15 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: появлением дома их первого компьютера создание ремиксов на известные треки не заставило себя долго ждать. Позже парни завели канал на YouTube, где делились советами для начинающих музыкантов и понемногу зарабатывали известность. Группа «Добро» дебютировала летом 13-го с песней «Ты мой сон». Но самое интересное то, что многие слушатели, да и СМИ в том числе, ошибочно решили, что песню исполнил Макс Корж. Однако все утряслось, и осенью того же года группа выпустила свой первый альбом «Включай», с которым и начала выступать на концертах.
1: История одной хорошей песни.
0: В середине 10-х братья перебрались в Казань, где стали оттачивать свои навыки композиторов, создавая песни для Светланы Лободы, Касты, Полины Гагариной, да и многих других. При этом не забывая и о своем творчестве. Так, в конце 10-х, накопив достаточно материала, братья начали гастролировать по Германии, Чехии, Литве и Молдове. В апреле 20-го из-за пандемии группе пришлось приостановить концерты, и они решили уделить больше внимания студийной работе. И это дало свои плоды, ведь в мае того же года вышла песня «Юность». Гитарное дворовое звучание вкупе с легким текстом, который воспевает времена беззаботных посиделок у костра и первых поцелуев, завоевали сердца не только подростков, но и их родителей. «Юность» от группы «Добро». Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для

хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу, кого поздравил президент и что разработали для наших медиков.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко поздравил Сава Минича с победой на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины сегодня, пишут Минск Новости. Глава государства отметил, что данные голосования указывают на признание гражданами результатов работы Сава Минича на посту премьер-министра республики и широкой поддержкой местной партии. Александр Лукашенко также выразил уверенность, что деятельность нового президента и в дальнейшем будет способствовать плодородному развитию, созданию новых возможностей для прогресса, мирного будущего и процветания республики. Белорусский лидер пожелал Саве Миничу счастья, здоровья и осуществления всех планов на государственном посту. Более 73 тысяч электромобилей зарегистрировано в Беларуси, пишет Белта. Как рассказали в Министерстве энергетики, развитие электротранспорта сопровождается расширением зарядной инфраструктуры. Так, уже к концу этого года число зарядных станций планируют приблизить к 3000. В течение следующих 5 лет число зарядных комплексов доведут до 16 тысяч. Кроме того, новым направлением развития электротранспорта станет электрификация пригородных маршрутов. Ранее правительство приняло постановление об установке 21 зарядной станции для обеспечения электротранспорта в городов-спутников, что послужит перспективным направлением для увеличения электропотребления в стране с учетом работы белорусской АЭС. Белорусские парашютисты победили в командных зачетах на международных соревнованиях по парашютному спорту в Чечне, сообщили в Минобороны. Так, среди 13 мужских и 7 женских команд в дисциплине «Точность приземления» первые места завоевали мужская и женская национальные сборные. В их составе выступило 7 военнослужащих сил спецопераций Беларуси. Также успешно выступили в личном первенстве среди 102 спортсменов. Военнослужащий 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания стал победителем международных соревнований среди мужчин. И последнее. Искусственный интеллект для медиков разрабатывают в Беларуси, пишет .by. Эту технологию показали на международном конгрессе «Инновационная кардиология». Так, эта нейросеть активно помогает врачам работать с объемными данными, быстрее находить нужную информацию и уделять больше времени пациенту. ИИ может также структурировать информацию о пациенте, анализировать и готовить меддокументы. Подобная технология способна снизить административную нагрузку с медиков и повысить доступность и качество помощи.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске будет облачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем в Могилеве осадков также не ожидается. А вот в Витебске и Минске возможен дождь. Температура воздуха 13-15 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Мы

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.